0: Реклама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла-Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101, 30Б, улица Литейная, 44, улица Коктал, 28, улица Герцена, 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.

0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сатты Жылдыз». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Завод по производству стеклотары построят в Актюбе. Премьер-министр подписал постановление. Инвестиции в первый в области такой завод составят 60 миллиардов тенге. Строительство начнется в конце года с запуском в 2029 году. Завод сможет выпускать до 256 миллионов стеклянной тары в год. На предприятии также будут перерабатывать старое стекло. Повторно использовать смогут за время финансирования проекта более 245 тысяч тонн стеклоотходов. Новый завод по извлечению редкоземельных металлов построят австралийцы. Они вложат 150 миллионов долларов. Компания Silkway Metals модернизирует также и действующий завод в Степногорске. Реализовать инвестиционный проект планируют до конца 2028 года. На профицит электроэнергии планирует выйти Казахстан через 2 года. В стране намерены ввести 4,3 гигаватт новых мощностей традиционной генерации и еще 5 гигаватт объектов ВИЭ. Это в период 28-29 годов. План предусматривает строительство и модернизацию ТЭЦ, ГРЭС и газотурбинных установок. Столярный цех горел в Алматинской области в селе Шамалган. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Деревянные изделия и кровлю столярного цеха удалось потушить. Пострадавших нет. В Жамбылской области задержали 5 иностранцев, находящихся в международном розыске. Выявили их во время операции нелегалов. Всего за 2 дня из Казахстана выдворили 88 человек из-за нарушения требований миграционного законодательства. 57 казахстанцев оштрафованы за несоблюдение правил пребывания иностранных граждан в стране. В общей сложности только за 2 суток полицейские пресекли 254 административных правонарушения. Иран и Оман договорились о безопасных маршрутах для прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил официальный иранский представитель МИДа. Напомню, из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормуз. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран. Сегодня утром главная эталонная марка нефти Brent подорожала сразу на 2%, а стоимость превысила 102 доллара. Рост связан с опасениями за поставки через Персидский залив и Ормузский пролив, где в последние дни участились атаки на суда. В Актюбинской областной многопрофильной больнице прошел день открытых дверей по вопросам донорства и трансплантации. Кроме врачей, в нем участвовали и пациенты, перенесшие пересадку органов. Профильные специалисты рассказали о современных возможностях этой операции, организации медицинской помощи нуждающимся в трансплантации больным. В Актюбинской области с 2014 года проведено 95 трансплантационных операций, в том числе 85 родственных пересадок. В настоящее время в листе ожидания находится 329 жителей. В Астане частично перекрыли 2 улицы из-за строительства Тарлан Астана. Ограничения действуют на Сыганак от Тулеби до Айтматова и на Айтматова от Сыганак до Мухаммедханова. Водителям и пешеходам нужно заранее запланировать маршрут. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 21 тиин, евро 567, российский рубль 5 тенге 23 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 9 градусов, в Алматы 18, в Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Кокшетау 9, в Усть-Каменогорске 11, в Кустанае, Семее 13, в Актюбе 16, в Жезказгане, Уральске и Талдыкоргане 18, в Кунаеве 20, в Актау-Таразе, Кызылорде, Шымкенте 22, а в Туркестане, Атырау 24 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Сурхіде діке. Шарнама, шарнама.
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
0: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сатты жылдыз». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В селе Коксай Алматинской области на тротуаре сбили 4 подростков. 2 из них получили ушибы. После наезда водитель скрылся. Позже полиция его задержала. Возбуждено уголовное дело. Как видно на кадрах с видеорегистратора, машина буквально вылетела на тротуар. До этого она столкнулась с автомобилем, двигавшимся задним ходом. ЖКХ планирует вдвое увеличить штрафы за выпас скота вблизи железных дорог до 10 МРП за первое нарушение и до 20 за повторное в течение года. До 2025 года владельцы домашних животных отделывались предупреждением, затем меру ужесточили. Сегодня сразу применяется штраф в размере 5 месячных расчетных показателей и 10 за повторное. Почти 200 домов снесут в Алматы. Под программу реновации попали 3 квартала частного сектора в Алмалинском районе. Самый большой участок расположен в границах улиц Шакарима, Тлендиева, Есинжанова и Варламова. Еще 57 домов планируют снести на территории между улицами Туркебаева, Шакарима, Тургутозала и Есинжанова. Третий квартал находится между Есинжанова, Брусиловского, Малого Абая и Прокофьева. Что построят вместо частных домов, пока неизвестно. В сумме речь идет о сносе площадью 9,35 гектара. Социальный проект «Кыз жолы» запустили в стране для поддержки женщин, а именно для тех, кто хочет заработать. Желающих обучают на водителей такси. 100 женщин в Астане уже прошли практический курс для работы не только водителями такси, но и автокурьерами и доставщиками. Обучение пройти смогут даже женщины без водительских прав. Участницам социального проекта провели еще тренинги по базовому автоуходу, самообороне и финансовой грамотности. Кроме того, им доступны система наставничества и специальные предложения от партнеров, включая скидки на аренду автомобилей. В проекте участвуют кризисные центры для женщин и детей. В Жамбылской области не хватает 100 врачей. 60 из них в селах. Особенно востребованы педиатры, анестезиологи, реаниматологи, акушеры-гинекологи, врачи общей практики и радиологи. За январь-август в регионе трудоустроились 135 медицинских специалистов, но дефицит кадров все равно есть. Отмечу, для привлечения медиков предусмотрены подъемные выплаты, льготные кредиты на жилье и поддержка из местного бюджета. Казахстанский школьник из Кызылорды разработал комплекс для реабилитации после инсульта и занял 2 место на конкурсе в Стамбуле. Ярасыл Айдарбек вместе с командой создал 3 устройства, которые превращают восстановительные упражнения для рук, видеоигры и музыкальные задания. Проект уже протестирован с пациентами. Идея появилась после того, как знакомый школьника перенес инсульт. Ярасыл решил сделать более доступный тренажер для лечения. К примеру, обычная механическая перчатка стоила $1700, что, по словам автора разработки, слишком дорого. Выигранный грант в $5000 его команда направит на доработку и лицензирование. Последний Ан-26 в Казахстане отправили на пенсию. Он прослужил 44 года. На этом завершилась история эксплуатации самолетов этого типа военной авиации Казахстана. Ан-26 перевозил военнослужащих и грузы, а также выполнял служебные рейсы, в том числе за границу. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 21 тиин, евро 567, российский рубль 5 тенге 23 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 4, днем 9 градусов. Алматы ясно, ночью 9, днем 20. В Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 8, в Семее, Кустанае 12, в Карганде, Жасказгане 15, в Актюбе, Уральске, Усть-Каменогорске 17, в Актау, Кунаеве, Талдыкоргане, Таразе 21, в Атырау, Туркестане, Шымкенте и Кызылорде 24 тепла. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі
5: 7-7-7-8. Астана қаласының коды 717-2.

0: есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жолдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Премьер-министр Улшасбек Тянов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил город Балхаш. На месте он ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства по социально-экономическому развитию моногорода. Премьер-министру представили результаты модернизации аэропорта и проводимые работы по повышению качества автомобильных дорог. Завершены работы по реконструкции автодорог Караганды-Балхаш протяженностью 363 километра и Караганды-Каркаралы протяженностью 200 километров. Продолжается реконструкция трассы Караганда-Жезгаз Казган протяженностью 457 километров. Улшасбек Тянов также ознакомился с развитием системообразующих предприятий города Балхаша. Руководитель его правительства посетил месторождение Каратас и завод Казахмыс Смелтинг. На площадке международного месторождения Каратас главе правительства представили ход геолого-разведочных работ и применяемые современные технологии изучения недр. Премьер-министр отметил значительное усиление мер поддержки геологической отрасли. Только государственное финансирование увеличено в 10 раз и в ближайшие 3 года составит порядка 500 миллионов долларов. В Казахстане хотят вдвое увеличить штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути. С такой инициативой выступила нацкомпания «Казахстан Тиморжолы». Компания совместно с акиматами и транспортной полицией ведет активную разъяснительную работу с владельцами скота, и профилактика дает результаты. Однако ситуация остается серьезной. С 2025 года за данное правонарушение отменено предупреждение. Сразу применяется штраф в 5 МРП, за повторное 10 МРП. Сейчас КТЖ планирует увеличить штрафы вдвое, до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП за повторные в течение года. Напомним, 5 октября в Жамбылской области грузовой поезд сбил стадо овец. На месте погибли 120 баранов от удара. Туши животных разбросало по округе, а часть из них выбросило в ближайшую реку. Более 250 миллионов тенге алиментов взыскали в пользу свыше 600 детей в Западно-Казахстанской области. Как сообщили в прокуратуре, 13 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов. К примеру, один из жителей региона с 2024 года не выплачивал алименты на содержание ребенка, при этом он за это время потратил на ставки около 4 миллионов тенге. В рамках уголовного дела мужчина полностью погасил задолженность в размере 2,5 миллионов тенге. В целях оперативного реагирования на нарушения со стороны судебных исполнителей в регионе работает колл-центр. Директора школы в Астане уволили после видео с давкой школьников в гардеробе. На кадрах видно большое количество учащихся, одновременно находящихся возле гардероба. Как сообщают авторы ролика, такая ситуация происходит регулярно. Один из детей якобы оказался зажат в толпе, упал и потерял сознание. Как сообщили в управлении образования города, ситуация произошла из-за проблем с расписанием второй смены. По результатам изучения записи камер видеонаблюдения, информация о том, что учащийся потерял сознание и упал, не подтвердилась. Директор школы освобожден от занимаемой должности. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоил 447 тенге 21 тиен, евро 500 тенге 67 тиен, российский рубль 5 тенге 23 тиена. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 4, днем 9 градусов, в Алматы ясно, ночью 9, днем 20. Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 8, Семей, Костанае 12, в Караганде, Жезказгане 15, в Актобе, Уральске, Усть-Каменогорске 17, в Актау, Кунаеве, Талдыкургане, Таразе 21, в Атырау, Туркестане, Шымкенте и в Кызылорде 24 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Жарнама,
1: жарнама. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Казахском радио. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен. Қазақ радиосына 100.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент принял участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поделился видением Казахстана по ключевым вопросам дальнейшего взаимодействия в регионе. Он отметил, что потенциал внутреннего рынка далеко не исчерпан. В прошлом году объем внутрирегиональной торговли составил порядка 13 миллиардов долларов. Это около 8% от общего товарооборота государств. Токаев предложил поручить правительствам разработать и принять совместный план действий, который будет направлен на увеличение данного показателя хотя бы до 20 миллиардов долларов с последовательным ростом доли взаимной торговли. Президент Казахстана также предложил провести в 2027 году молодежный форум по волонтерству. По мнению главы нашего государства, важной составляющей гуманитарного сближения является именно волонтерское движение. Он заявил, что опыт Казахстана в реализации общенационального проекта «Таза Казахстан» мог бы получить региональное развитие, объединяя молодежь вокруг общих нравственных и гражданских целей. Кроме того, президент предложил сформировать общий календарь крупных культурных, научных, спортивных и туристических событий в Центральной Азии и в Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки и привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров. Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с модернизацией коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры Балхаша. На городской ТЭЦ в результате принятых мер станция была выведена из аварийной красной зоны. В текущем году полностью завершен весь запланированный объем работ по ремонту основного оборудования на сумму более 3 миллиардов тенге. В настоящее время на ТЭЦ реализуется комплекс мероприятий по модернизации и расширению мощностей. Олжас Бектенов акцентировал внимание, что обеспечение граждан бесперебойным теплоснабжением – приоритетная задача акимата города. На Балхашской ТЭЦ в ходе осенне-зимнего периода прошлого года, напомним, было зарегистрировано 17 отказов второй степени. Региональному штабу поручено на постоянной основе мониторить работу и не допускать перебоев с отоплением города в текущем сезоне. Информация о доставке 14 казахстанцев в посольство Казахстана в России оказалась ложной. Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о том, что 14 наших граждан якобы сегодня будут доставлены из зоны боевых действий в посольство Казахстана в России. Оказалось ложной, передает Казинформ. В ведомстве заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Распространение непроверенных сведений недопустимо. Это вводит в заблуждение семьи, которые ждут своих вестей от своих близких, порождает ложные ожидания и может осложнить работу Министерства по защите граждан, отметили в ведомстве. В министерстве сообщили, что продолжает взаимодействие с российской стороной на различных уровнях. Вопрос находится на постоянном контроле. Археологи обнаружили в Восточном Казахстане городище эпохи Тюркского Каганата. Объект датируется 6-7 веками нашей эры. Археологическая экспедиция Казну имени Аль-Фараби провела масштабные полевые исследования в Зайсанской котловине. В ходе полевых работ ученые всесторонне исследовали городище Калжир, расположенное между селами Калжир и Буран. Площадь памятника составляет более 25 гектаров. По предварительным данным, строительство городища связано с периодом существования первого Тюркского Каганата. Среди обнаруженных артефактов, обугленные зерна пшеницы и бобовых, керамическая посуда, а также редкая керамическая фигурка птицы с погремушкой внутри. Елена Рыбакина официально подтвердила участие в итоговом турнире WTA в Индиан Уэльсе. Рыбакина записала официальное видеообращение к болельщикам, в котором подтвердила, что выступит на итоговом турнире WTA в США. Напомним, Рыбакина демонстрирует феноменальный теннис, выиграв 2 турнира большого шлема Australian Open и US Open. Она впервые в карьере в этом году поднялась на первую строчку мирового рейтинга. И в завершении выпуска курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США 448 тенге 94 тен, евро 500 тенге 67 тен, российский рубль 5 тенге 23 тена. А теперь о погоде на завтра, 9 октября. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 4, днем 9 градусов. Алматы ясно, ночью 9, днем 20. Петропавловске, Кокшетау, Павлодаре 8, в Семее, Костанае 12, Караганде, Жасказгане 15. В Актобе, Уральске, Усть-Каменогорске 17, в Актау, Кунае, Витлдокургане, Таразе 21, в Атырау, Туркестане, в Шымкенте и в Кызылорде 24 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радиолары.
3: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101/30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19 500 тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.